0: атаковать! Лежать, бросать оружие! Орать по него!
1: Что ты там задумал? Руки покажи, братья!
0: Лежать!
2: Стол на землю!
0: Прямо на землю!
1: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
2: Руки от ствола убери!